город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь

0: счастлива.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить выгодное предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг возникнет. Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа, перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость у вас и у ваших близких. Рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить любые задачи. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Хит за хитом.

0: Соль FM. Погода.
1: 20 июня на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами будет малооблачно. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 17-19 градусов тепла.

Прикамье, 8 часов утра. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. В ритме города. В ритме края.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить выгодное предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг возникнет. Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа, перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость у вас и у ваших близких. Рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить любые задачи. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Хит за хитом. Только на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 20 июня на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами будет малооблачно. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить выгодное предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг возникнет. Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа, перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость у вас и у ваших близких. Рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить любые задачи. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Нам 10 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: 20 июня на календаре, суббота, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами будет малооблачно. Днем до 22-24 градусов, вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Рафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Рафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредиторы АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все сложится.
3: С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
4: Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Yes.

0: Прикамье, 10 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
1: Ты что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: Соль FM. 10 лет в эфире.

Где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам берег такой черный?

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить выгодное предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг возникнет. Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа, перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость у вас и у ваших близких. Рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить любые задачи. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Это Соль ФМ. Радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: 20 июня на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами будет малооблачно. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соленое лето.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить выгодное предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг возникнет. Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа, перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость у вас и у ваших близких. Рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить любые задачи. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Как семья, мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: 20 июня на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Местами будет малооблачно. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: LG Vera от 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый BLG всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Поработай!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ООСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Участники единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие». Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, передает ТАСС. В этом году словом «открытием» для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан. «В преддверии праздников, в преддверии юбилеев, в преддверии выходных дней», сказал глава комиссии. Дощинский добавил, что подобные результаты свидетельствуют о прямой зависимости орфографии от уровня лексического запаса обучающихся. В связи с этим глава комиссии призвал российских школьников больше читать и расширять свой лексикон. Пассажирка попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров, перепутав ее с туалетом. Инцидент произошел на борту ЮТР, выполнявшем рейс из Москвы в Нахичевань. Во время полета над Каспийским морем одна из пассажирок направилась искать туалет, но по ошибке начала открывать сервисную дверь самолета. Бортпроводники вовремя заметили происходящее и остановили женщину. Позже выяснилось, что пассажирка просто перепутала двери и едва не вошла не в ту дверь. В Сингапуре женщина по имени Тинг пришла на кастинг моделей, чтобы поддержать свою 15-летнюю дочь, но в итоге сама получила контракт. Об этом пишет Мазашип. На собеседовании девушка упомянула, что ее мама раньше работала моделью в Китае, и эта деталь заинтересовала директора агентства. Тинг пригласили в зал, и она сразу привлекла внимание внешностью, хотя признавалась, что вовсе не готовилась к участию. Женщине предложили пройти несколько этапов отбора, включая дефиле, и после оценки агентство заключило контракт именно с ней. Дочь в список отобранных не попала. Тинг призналась, что произошедшее стало для нее полным сюрпризом. Она пришла исключительно ради моральной поддержки. Только хороших новостей и отличного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Хит за хитом. Только на После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000-64 от 12 августа 2011 года.
7: Новый

0: Белджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 000 рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Американо-финские ученые сообщили о прогрессе в создании жевательной резинки, которая снижает вирусную нагрузку во рту более чем на 95%. Разработка основана на бобах Loblab purpureus, содержащих белок-ловушку Frill. Он нейтрализует вирусы герпеса и сезонные гриппы H1N1 и H3N2. Двухграммовые пластинки с 40 миллиграммами экстракта оказалось достаточно для выраженного противовирусного эффекта. Препарат уже прошел проверку безопасности по стандартам FDA и сейчас проходит клинические испытания, где оценивают его эффективность у реальных пациентов. Ученые считают, что такая жвачка может стать новым инструментом в борьбе с вирусными инфекциями. Московская тревел-блогерша побывала в Калининграде и призналась, что город удивил ее гораздо сильнее, чем ожидалось. В своем блоге она отметила необычную архитектуру – краснокирпичные кирхи, мощные форты, остатки крепостных стен и старые немецкие виллы, которые создают ощущение портала между эпохами. Путешественницу поразило и то, как быстро здесь можно сменить атмосферу. Всего 30-40 минут на электричке, и шумный центр сменяется морем, соснами и песком. Она добавила, что можно проснуться с видом на готический собор, а завтракать уже у Балтики. Особое впечатление на нее произвел район Амалиенау. Узкие зеленые улочки, немецкие виллы и почти деревенский уют в двух шагах от центра. По ее словам, там время течет медленно и с достоинством. В российских магазинах появилось мороженое со вкусом кваса. Неожиданная, но логичная новинка для лета. Как сообщает канал «Короче», покупатели уже попробовали десерт и отмечают характерную кислинку и хлебное послевкусие, которое действительно освежает в жару. В сети реакция получилась живой. Одни радуются по-настоящему русскому вкусу, другие сомневаются, считая, что квас хорош сам по себе, а третьи хотят попробовать просто из любопытства. Маркетологи объясняют, что такие продукты – часть тренда на локальные вкусы и национальную идентичность. На рынке уже прижились мороженое с ряженкой, пряниками и вареньем, и квас органично вписывается в эту линию. При этом вкус понятен каждому, что снижает риски для бренда, хотя массового спроса ждать не стоит. Но для сезонных продаж и привлечения внимания идея выглядит вполне рабочей и усиливает интерес к локальным продуктам. Самых вкусных новостей желает вам команда «Радио Соль FM».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Из Соликамска с любовью.
1: Может, не уйти.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.

0: Белджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера АМОДА и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые АМОДА и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще, решать вам. Главное, с комфортом.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Каленое радио. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Участники единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие». Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, передает ТАСС. В этом году словом «открытием» для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан. В преддверии праздников, в преддверии юбилеев, в преддверии выходных дней, сказал глава комиссии. Дощинский добавил, что подобные результаты свидетельствуют о прямой зависимости орфографии от уровня лексического запаса обучающихся. В связи с этим глава комиссии призвал российских школьников больше читать и расширять свой лексикон. Пассажирка попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров, перепутав ее с туалетом. Инцидент произошел на борту ЮТР, выполнявшем рейс из Москвы в Нахичевань. Во время полета над Каспийским морем одна из пассажирок направилась искать туалет, но по ошибке начала открывать сервисную дверь самолета. Бортпроводники вовремя заметили происходящее и остановили женщину. Позже выяснилось, что пассажирка просто перепутала двери и едва не вошла не в ту дверь. В Сингапуре женщина по имени Тинг пришла на кастинг моделей, чтобы поддержать свою 15-летнюю дочь, но в итоге сама получила контракт. Об этом пишет Mothership. На собеседовании девушка упомянула, что ее мама раньше работала моделью в Китае, и эта деталь заинтересовала директора агентства. Тинг пригласили в зал, и она сразу привлекла внимание внешностью, хотя признавалась, что вовсе не готовилась к участию. Женщине предложили пройти несколько этапов отбора, включая дефиле, и после оценки агентство заключило контракт именно с ней. Дочь в список отобранных не попала. Тинг призналась, что произошедшее стало для нее полным сюрпризом. Она пришла исключительно ради моральной поддержки. Только хороших новостей и отличного настроения желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
8: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
11: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срок.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Американо-финские ученые сообщили о прогрессе в создании жевательной резинки, которая снижает вирусную нагрузку во рту более чем на 95%. Разработка основана на бобах Loblab purpureus, содержащих белок-ловушку фрил. Он нейтрализует вирусы герпеса и сезонные гриппы H1N1 и H3N2. Двухграммовые пластинки с 40 миллиграммами экстракта оказалось достаточно для выраженного противовирусного эффекта. Препарат уже прошел проверку безопасности по стандартам FDA и сейчас проходит клинические испытания, где оценивают его эффективность у реальных пациентов. Ученые считают, что такая жвачка может стать новым инструментом в борьбе с вирусными инфекциями. Московская тревел-блогерша побывала в Калининграде и призналась, что город удивил ее гораздо сильнее, чем ожидалось. В своем блоге она отметила необычную архитектуру – краснокирпичные кирхи, мощные форты, остатки крепостных стен и старые немецкие виллы, которые создают ощущение портала между эпохами. Путешественницу поразило и то, как быстро здесь можно сменить атмосферу. Всего 30-40 минут на электричке, и шумный центр сменяется морем, соснами и песком. Она добавила, что можно проснуться с видом на готический собор, а завтракать уже у Балтики. Особое впечатление на нее произвел район Амалиенау. Узкие зеленые улочки, немецкие виллы и почти деревенский уют в двух шагах от центра. По ее словам, там время течет медленно и с достоинством. В российских магазинах появилось мороженое со вкусом кваса. Неожиданная, но логичная новинка для лета. Как сообщает канал «Короче», покупатели уже попробовали десерт и отмечают характерную кислинку и хлебное послевкусие, которое действительно освежает в жару. В сети реакция получилась живой. Одни радуются по-настоящему русскому вкусу, другие сомневаются, считая, что квас хорош сам по себе, а третьи хотят попробовать просто из любопытства. Маркетологи объясняют, что такие продукты – часть тренда на локальные вкусы и национальную идентичность. На рынке уже прижились мороженое с ряженкой, пряниками и вареньем, и квас органично вписывается в эту линию. При этом вкус понятен каждому, что снижает риски для бренда, хотя массового спроса ждать не стоит. Но для сезонных продаж и привлечения внимания идея выглядит вполне рабочей и усиливает интерес к локальным продуктам. Самых вкусных новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль ФМ.
2: Кто ты с чужими глазами

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.
4: Новый

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Аудибанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эр Авто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1.
7: Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-57-87.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радиос ЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Участники единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие». Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, передает ТАСС. В этом году словом «открытием» для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан. В преддверии праздников, в преддверии юбилеев, в преддверии выходных дней, сказал глава комиссии. Дощинский добавил, что подобные результаты свидетельствуют о прямой зависимости орфографии от уровня лексического запаса обучающихся. В связи с этим глава комиссии призвал российских школьников больше читать и расширять свой лексикон. Пассажирка попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров, перепутав ее с туалетом. Инцидент произошел на борту ЮТР, выполнявшем рейс из Москвы в Нахичевань. Во время полета над Каспийским морем одна из пассажирок направилась искать туалет, но по ошибке начала открывать сервисную дверь самолета. Бортпроводники вовремя заметили происходящее и остановили женщину. Позже выяснилось, что пассажирка просто перепутала двери и едва не вошла не в ту дверь. В Сингапуре женщина по имени Тинг пришла на кастинг моделей, чтобы поддержать свою 15-летнюю дочь, но в итоге сама получила контракт. Об этом пишет Mothership. На собеседовании девушка упомянула, что ее мама раньше работала моделью в Китае, и эта деталь заинтересовала директора агентства. Тинг пригласили в зал, и она сразу привлекла внимание внешностью, хотя признавалась, что вовсе не готовилась к участию. Женщине предложили пройти несколько этапов отбора, включая дефиле, и после оценки агентство заключило контракт именно с ней. Дочь в список отобранных не попала. Тинг призналась, что произошедшее стало для нее полным сюрпризом. Она пришла исключительно ради моральной поддержки. Только хороших новостей и отличного настроения желает вам команда «Радиос ЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов в Прикамье. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100-процентный хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
9: Хит за хитом!

0: Радио соляной столицы. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Американо-финские ученые сообщили о прогрессе в создании жевательной резинки, которая снижает вирусную нагрузку во рту более чем на 95%. Разработка основана на бобах Loblab purpureus, содержащих белок-ловушку Frill. Он нейтрализует вирусы герпеса и сезонные гриппы H1N1 и H3N2. Двухграммовые пластинки с 40 миллиграммами экстракта оказалось достаточно для выраженного противовирусного эффекта. Препарат уже прошел проверку безопасности по стандартам FDA и сейчас проходит клинические испытания, где оценивают его эффективность у реальных пациентов. Ученые считают, что такая жвачка может стать новым инструментом в борьбе с вирусными инфекциями. Московская тревел-блогерша побывала в Калининграде и призналась, что город удивил ее гораздо сильнее, чем ожидалось. В своем блоге она отметила необычную архитектуру – краснокирпичные кирхи, мощные форты, остатки крепостных стен и старые немецкие виллы, которые создают ощущение портала между эпохами. Путешественницу поразило и то, как быстро здесь можно сменить атмосферу. Всего 30-40 минут на электричке, и шумный центр сменяется морем, соснами и песком. Она добавила, что можно проснуться с видом на готический собор, а завтракать уже у Балтики. Особое впечатление на нее произвел район Амалиенау. Узкие зеленые улочки, немецкие виллы и почти деревенский уют в двух шагах от центра. По ее словам, там время течет медленно и с достоинством. В российских магазинах появилось мороженое со вкусом кваса. Неожиданная, но логичная новинка для лета. Как сообщает канал «Короче», покупатели уже попробовали десерт и отмечают характерную кислинку и хлебное послевкусие, которое действительно освежает в жару. В сети реакция получилась живой. Одни радуются по-настоящему русскому вкусу, другие сомневаются, считая, что квас хорош сам по себе, а третьи хотят попробовать просто из любопытства. Маркетологи объясняют, что такие продукты – часть тренда на локальные вкусы и национальную идентичность. На рынке уже прижились мороженое с ряженкой, пряниками и вареньем, и квас органично вписывается в эту линию. При этом вкус понятен каждому, что снижает риски для бренда, хотя массового спроса ждать не стоит. Но для сезонных продаж и привлечения внимания идея выглядит вполне рабочей и усиливает интерес к локальным продуктам. Самых вкусных новостей желает вам команда «Радио Соль.ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: I took the long road across the ocean.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17-19 градусов, днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
9: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джейку в Перми Сатурн Рафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Рафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Все сложится. С новым Тенет Т4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Хит за хитом. Только нас.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радиос ЛФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Участники единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие». Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, передает ТАСС. В этом году словом «открытием» для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан. В преддверии праздников, в преддверии юбилеев, в преддверии выходных дней, сказал глава комиссии. Дощинский добавил, что подобные результаты свидетельствуют о прямой зависимости орфографии от уровня лексического запаса обучающихся. В связи с этим глава комиссии призвал российских школьников больше читать, расширять свой лексикон. Пассажирка попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров, перепутав ее с туалетом. Инцидент произошел на борту ЮТР, выполнявшем рейс из Москвы в Нахичевань. Во время полета над Каспийским морем одна из пассажирок направилась искать туалет, но по ошибке начала открывать сервисную дверь самолета. Бортпроводники вовремя заметили происходящее и остановили женщину. Позже выяснилось, что пассажирка просто перепутала двери и едва не вошла не в ту дверь. В Сингапуре женщина по имени Тинг пришла на кастинг моделей, чтобы поддержать свою 15-летнюю дочь, но в итоге сама получила контракт. Об этом пишет Mothership. На собеседовании девушка упомянула, что ее мама раньше работала моделью в Китае, и эта деталь заинтересовала директора агентства. Тинг пригласили в зал, и она сразу привлекла внимание внешностью, хотя признавалась, что вовсе не готовилась к участию. Женщине предложили пройти несколько этапов отбора, включая дефиле, и после оценки агентство заключило контракт именно с ней. Дочь в список отобранных не попала. Тинг призналась, что произошедшее стало для нее полным сюрпризом. Она пришла исключительно ради моральной поддержки. Только хороших новостей и отличного настроения желает вам команда «Радиос ЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье, 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17-19 градусов, днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Поработай.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АО Дебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
7: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срок и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начала нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбавляем. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM.
3: А-а-а, друзья мои, дорогие, надо кричать «А-а-а-а-а!» Это я объявляю общий сбор на Соль FM. Двухкассетник уже наступил с 19 до 20.00 в студии прямого эфира Леся О, которая готова вместе с вами ностальгировать. Итак, время наступило, мы все с вами собрались, и я вам совсем скоро озвучу нашу с вами тему. Ну а если вы хотите быть быстрее, выше, сильнее и почетче, забегайте в группу нашу ВКонтакте vk.com/solfm. Там, кстати, есть все наши координаты для совместной ностальгии, куда писать ваши приветы, поздравления, пожелания, советы. Поводов сегодня довольно-таки предназначено много, и я все ваши приветы, поздравления обязательно озвучу. Дальше у нас там есть телеграм-канал, можно коммент оставлять под постом, под трансляцией, можно со всеми уже успеть поздороваться и обязательно написать, где вы нас слушаете, откуда вы нас слушаете, чем вы на данный момент занимаетесь, пока я здесь готовлю вас к самому прекраснейшему субботнему вечеру. Давайте мы уже с вами начнем, и совсем скоро я озвучу тему нашего двухкассетника. Ну а пока делаем громче.
2: Двухкассетник. Каждую субботу. Каждую субботу. 7 часов.

0: Я дождалась этого замечательного момента. Вы заметили в трансляции, Кирилл М. аж всплакнул. Но я думаю, что ни радиодиджей, ни RJ, то есть человек, который ведет прямой эфир, ни в коем случае не испортил вашу вечеринку своей супер двухкассетной дискотечной музыкой. Итак, я вам обещала, кстати, тему обозначить сегодняшнего нашего двухкассетника. О чем сегодня говорить будем? Заглянула Леся О в календарь, перевернула его на всякий случай, мало ли, пригодится, и увидела, что сегодня в календаре 20 июня день чайных покупок. И я тут подумала, а расскажите мне про покупки, про какие, про покупки, про покупочки свои, чайные именно. Что в вашем детстве, а именно в 90-е, вот начало нулевых, чаще всего покупалось у вас к чаю? Возможно, это ушки со слоеным тестом и сахаром с корицей, сушеные бананы, кукуруку с наклейками, если вы, конечно, понимаете, о чем я говорю. Возможно, у вас ничего не покупалось, хлеб с вареньем, чай с печеньем, и все, и достаточно, в принципе, ваших этих самых вкусняш. В общем, обязательно пишите нам в комментариях под постом в группе ВКонтакте vk.com/solofm. Пишите в трансляции. Я уже побежала с вами со всеми здороваться и к следующему выходу уже готовить ваши приветы, поздравления, пожелания, советы. Совсем скоро мы уже с вами вам вплотную будем общаться, поэтому готовьтесь, собирайтесь с мыслями. Я уже вижу некоторые ваши сообщения, причем почему-то в личке. А что, правда, в прямом эфире приветы передаете? Конечно, конечно, да. Что же я тут, собственно говоря, еще делаю, поэтому готовьтесь, мои хорошие, совсем скоро буду озвучивать все ваши приветы, поздравления, ну и, естественно, что вы покупали к чаю лет эдак 30 назад.
1: Любимые песни танцует весь Урал.

0: Валерий Токарев нам уже написал и говорит: «Соль ФМ, добрый день. Я бы хотел поздравить своего сына с днем рождения. Сына зовут Токарев Валерий Валерьевич. Ему исполняется 31 год. С днем рождения, сынок. Пусть жизнь преподносит множество хороших сюрпризов, а ты будь бодр всегда, красив и безупречен. С праздником, родной, любимый, самый лучший, дорогой. Будь здоровым, будь счастливым, свети ярко золотой». Ну и по традиции мы, как всегда, добавляем и много денег. Ну, потому что нам не жалко, а деньги, они всегда пригодятся, знаете ли. А без денег в нашей жизни никуда. И Валерий также дописывает: «Спасибо огромное, вам благодарен, что поздравите моего сына. Большой привет от папы. Передайте ему еще огромное спасибо». Да пожалуйста, спасибо вам. Во-первых, сын, наверное, такой максимально классный. Сообщение, поздравление улетает в Красновишерск. Поэтому, Валерий, с днем рождения тебя еще раз. Ну и переходим к следующему сообщению. Антонина Шухурдина нам написала: «Здравствуйте, а поздравьте, пожалуйста, моего мужа с днем рождения. Лешенька, я тебя люблю». Это написала Антонина, вы не подумайте. Вот, ну и, естественно, Лешеньке мы также пожелаем очень много-много денег. А в трансляцию сейчас забегу, потому что там тоже есть большущее классное пожелание, поздравление и приветствие. Анна Семеновна нам написала: «Добрейшего вечерочка, милая рулевая наша, дорогая, просто замечательная Лесечка». О, я уже начинаю коллекционировать. Сначала я была экватор настроения или веселья, напомните мне, пожалуйста. Теперь я рулевая, дорогая и просто замечательная. Лесечка, привет из жаркого, солнечного Красноярска. У нас плюс 31, ничего себе. Отличного музыкального настроения, двухкассетник, чтобы провели эфир эти два часа максимально круто. Поздравь меня, пожалуйста, с прошедшим днем рождения. Позавчера, даже не поверите, счастливое число. 77 лет мне исполнилось. И на день рождения приходили аж 6 человек с подарками, с денежными, на минуточку. Вот. Так что, друзья мои, поздравляем Анну Семеновну категорически с днем рождения и много-много денег ей пожелаем. Ну и напоминаем, что вы к своим приветам, поздравлениям, пожеланиям, советам можете дописать, какие покупки чайные вы делали в 90-е. Для того, чтобы собраться всей семьей и вкусно так отобедать, скажем так.
1: Вечернее шоу «Двухкассетник».

0: всем, кто сейчас один, срочно объединяемся, и мы вместе, и так уже не скучно, не страшно и не одиноко абсолютно. Ну, а тем, кто не видел море, я совершенно сочувствую, потому что, ну, надо на море хоть разочек да съездить. Вот я тоже уже скучаю по морю, как там говорится, переживаю за него, он уже очень волнуется без меня. Поэтому совсем скоро я тоже уеду на море, отдохну немножечко, шушуть, и к вам снова вернусь. Это двухкассетник, особенно тем, кто только что к нам подключился, я напоминаю, Леся О, у микрофона, Соль FM вы слушаете громко-громко, и не забывайте о приветах, поздравлениях, пожеланиях, советах. Мы сегодня говорим о дне, ну, в смысле, не дно, а день, чайных покупок. Что вы покупали в 90-е к чаю? И если вы слишком молоды для того, чтобы вспоминать о том, что вы покупали 30 лет назад к чаю, что покупали ваши родители, расскажите об этом, не стесняйтесь. Немножечко такой истории. В 90-е годы к чаю чаще всего покупали сладости, которые были доступны в то время. Логично. Связано, кстати, это было с экономическими трудностями, но при этом хотелось порадовать себя или детей чем-то сладким. И вот среди популярных вариантов были печенье, например, ушки со слоеным тестом, сахаром и корицей, гусиные лапки, как творожное печенье, ну и конфеты тоже. У меня мама давеча выписала себе раковых шеек и гусиных лапок. Говорит, господи, вкус детства. Ой, вкусно, нет слов. Поэтому, прям, слушайте, кушать хочется. Поэтому тот, кто сейчас лопает под наш прямой эфир, всем желаю приятного аппетита. Сушеные бананы, кстати, очень хорошо любили. Растворимые напитки. Не буду называть, какие, вы сами знаете, а то нам за рекламу не уплочено. Вот, шоколадные батончики, вафли с наклейками, которые можно было наклеивать в специальный альбом. В смысле, не вафли, а наклейки. Потом поел, и все круто. Ну и леденцы. Какие-нибудь вкусные и классные. Привет еще от Сергея Вепрева из Губахи, между прочим. Горячий привет моей Иришке. С праздником, с Днем Медика. Люблю, уважаю, ценю. Если я не ошибаюсь, День Медика завтра. Поэтому мы категорически поздравляем и Иришку, и всех причастных медиков, всех людей в белых халатах с этим замечательным днем. Поэтому, если у вас есть знакомые медики, сделайте им приятное, пожелайте им в том числе также здоровья и передайте через нас большой-большой привет. Мы тоже будем рады об этом сообщить. Далее Алексей Краснов нам написал, насколько я помню, это Тюмень. Добрый вечер, Леся, передай, пожалуйста, привет моей Олесе Г. Слушай, Алексей, у меня вообще вопросики к вам, потому что я только то Олесе Г, то Оле Г читаю сообщение. Кто же эта девушка? Как имя-то у нее на самом деле? В Тюменскую область летит привет. Хочу сказать, что люблю тебя, жду тебя. С твоей вахты очень соскучился. Алешка, я передала твое сообщение. Скорее всего, Олеся, да, зовут? Поэтому тезке огромный отдельный привет. Ну и делайте громче, совсем скоро мы продолжим наш двухкассетник.
1: Двухкассетник на Соль FM. Танцуем под радио.

0: А зря, зря. Мечтать надо, мечтать никто не запретит в любом случае. Но согласитесь, Максим, это так чудесно, так прекрасно, то, что поднимает настроение в этот замечательный субботний, я надеюсь, у многих выходной. Но если вы на работе, то думаю, что ваши рабочие часы бегут быстрее вместе с нашей компанией. Наталья Артюхова нам написала: «Здравствуй, любимое наше радио, мы с мужем с Брянской области. Любим и обнимаем тебя, и наконец-то у нас с мужем совпали выходные. Мы сейчас готовим плов на костре и высаживаем наш долгожданный розарий». О, там, наверное, так свежи, так пахнут розы, боже мой. Привет всем нашим родным и близким. Наталья, надеюсь, у вас там все замечательно в плане погоды, настроения. Пусть у вас все будет хорошо. А когда еще и совпадает выходной с любимым супругом, да еще и под двухкассетник, настроение максимально поднимается, и все становится хорошо. Анна Семеновна нам пишет: Лесечка, я уже заговариваюсь вообще. Лесечка, тебе большой привет от Людмилы. Она желает тебе хорошей солнечной погоды. Да, она, кстати, нам не помешает. До плюс 30 и хороших выходных. Напомни, пожалуйста, когда у тебя отпуск. Помню, вы Антону Андреевичу Тихонову, нашему мальчику-соседу, говорили: отпуск у меня в конце июля по начало августа, поэтому я еще успею вам надоесть. Честное слово. Оля Плотникова пишет: передаю всем привет большое, всем спасибо за поздравления. Оленька, я, может, не в курсе, но-ка сообщи нам, что за повод, и мы тебя еще раз категорически с этим делом поздравим. Ну, а я напоминаю вам, мои хорошие, что говорим мы сегодня о покупках к чаю. Вот Кирилла М. бесполезно спрашивать о том, что он покупал в 90-е к чаю, потому что он говорит: нет, тогда меня еще и в проекте, говорит, не было. Вот, а я-то категорически все это помню и даже могу озвучить некоторые моменты. Вот, например, в киосках, ну, правильно говорить, в ларьках, потому что мы в двухкассетнике сейчас, появлялся новый ассортимент сладостей, на который дети часто тратили свои сбережения. А сбережения откуда? Потому что сдали бутылки, и все, вот тебе и кэшбэк появился. А в некоторых семьях из-за нехватки сахара и других продуктов к чаю могли добавлять домашние заготовки. Варенье, сгущенку, то есть вот купили печеньки, намазали на них, вот и тортик получился. Ну и другие подручные ингредиенты. Стоит отметить, что доступность продуктов могла варьироваться в зависимости от региона и материального положения семьи. Поэтому если вы, мои хорошие, расскажите мне о том, что вы покупали к чаю в 90-е, из чего складывалось ваше чаепитие, будет тоже максимально здорово. И не забывайте о том, что я ловлю все ваши приветы, поздравления, пожелания, советы. Завтра еще день медика, чем вам не повод. Кто-то, может, и ЕГЭ написал на отличную оценку, с чем мы тоже категорически поздравим. Ну и услышимся с вами уже в следующем часе, поэтому берегите себя и никуда не переключайтесь.
1: Для тех, кто играл в кэпсы и обменивался киндерами.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17-19 градусов, днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Все сложится! С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
5: Вечернее шоу двух кассет. Ник.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку, казаков разбор. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM.
3: Ну, как бы уже 20.00, а в других вновь присоединенных территориях у нас минус 2 часа. Вот так. Запуталась. Натуральная блондинка только что пел Влад Сташевский. Это вот чисто про меня. Про меня. Всем большой-большой привет, особенно тем, кто только что к нам подключился на Соль FM. Двухкассетник Леся О. Здесь в прямом эфире. Да, живой двухкассетник. Приветы передаются в прямом эфире. Это для тех, кто по-прежнему спрашивает и переживает. Правда озвучиваете? Правда, честное слово. Ртом озвучивая. Ну и, естественно, говорим на определенную тему. Ностальгируем вместе с вами. Сегодня выбрали тему такую: что в вашем детстве чаще всего покупалось к чаю? Это были горячие 90-е, начало нулевых, то есть вспоминайте, потому что очень хотелось бы знать, с чем проводили чаепитие. Это все можно сделать, я имею в виду вспоминать, ностальгировать, писать посты в комментариях в нашей трансляции, в комментариях под постом с основной темой. Для этого нужно зайти в группу ВКонтакте vk.com/slofm, да, и в личные сообщения группы тоже туда напишите. Ну и не забывайте подключиться и слушать нас онлайн на сайте solfm.ru. Ну и своей Яндекс-станции тоже скажите вот так: Алиса, включи радио Соль FM, там же двухкассетник с Лесей. Она такая включает, и вы такие с отличным настроением все это делаете. Ну и если вдруг вам понадобилась реклама, то звоните нам по номеру 34411, не забывайте код города 834-253. Все, кажется, озвучила все наши координаты. Если не успели записать, забегайте в группу ВКонтакте, все там есть. И не забывайте, что у нас сегодня отличное настроение. Мы сегодня все вместе, мы слушаем двухкассетник, и у нас все хорошо.
2: Для тех, кто заматывал пульт от телевизора, специальный пакетик.

0: Бом-диги-дон-диги-дон. Подпевайте, дорогие мои, потому что я пока буду читать ваши приветы, поздравления, пожелания, советы. Из Губахи летит горячий привет от Сергея Вепрева. Иришке поздравляет с праздником, с Днем Медика. Говорит, что любит, уважает и ценит. Друзья мои, конечно, надо уважать и ценить таких замечательных людей, такой гуманной, классной, крутой профессии. Профессиональный праздник, насколько я знаю, завтра. Но уже сегодня можно поздравлять, ну, с накануне. Вот, а почему бы и нет? Чем тебе не повод? Поэтому для этого есть двухкассетник. После этого будет дэнс-холл. Так, на минуточку. Поэтому не забывайте. Поздравляйте обязательно своих любимых, драгоценных медиков. И будет им счастье. Только что вспомнила как раз главный редактор газеты «Наш Соликамск» Сергей Володин сейчас в отпуске в Сибири с роднёй. Отдыхает довольный и счастливый. Говорит, нас слушает. И вспомнил, что как раз-таки в свое время, а именно в 90-е, к чаю, а это я возвращаюсь к нашей сегодняшней теме, он покупал кило сахара по талонам. Вот так вот, друзья мои, покупался сахар. А еще банка сгущенки на толкучке. И по-любому, толкучка, если что, это очередь такая, которая тебе не дает протиснуться вперед, и только спросить вообще не канает. Вот, это было все очень сложно и серьезно. Если ты банку сгущенки урвал, то это прям целый подвиг, достижение, тебя дома встречали как герой. Честное слово, ну это даже не только сгущенки, а всех остальных продуктов касается. Вот, ну я думаю, что банку простой сгущенки, потому что варенки тогда не было, и нам приходилось ее варить 3-4, а то и 5 часов в эмалированной кастрюле. И кто справился с этим, тот молодец, а кто не справился, у того вся стена у плиты, вся вообще кухня, так скажем, да, была в этой самой чудесной сгущенке. Самая сладкая комната в доме, казалось бы, была. Но я возвращаюсь к вашим приветам, поздравлениям, пожеланиям и советам. Я напоминаю о том, что вы их можете нам написать в трансляции под постом. Так уж и быть, в личку, но не приветствуется. Особенно моим дражайшим боссом, а он нас сейчас слушает. Поэтому пишите в сообщении в группе vk.com/soulfm. И я обязательно все это дело озвучу.
1: Вечернее шоу «Двухкассетник».

0: Yes, of course, I'm woman. You are my favorite, my lovely аудитория. Дорогие мои, мы продолжаем наш двухкассетник для SEO микрофона. Это тем, кто только что подключился и говорят, а кто это? А что это у нас в эфире? Что происходит? Огромный привет улетает Антону Фролову в Ярославль. Между прочим, пока вы тут двухкассетник слушаете, человек участвует в клубе «5 звезд». Ой, верст, ну тоже вариант. 5 верст — это беговое такое сообщество, где ребята выбегают на пробежку, и им засчитываются часы, финиши, ну и так далее. Так вот он случайно с другом затесался в одну из таких пробежек и сделал самый лучший результат, о чем публично и подробно сообщил на своей странице, поэтому мы категорически его с этим поздравляем. Привет улетает в Ярославль. И еще тезка моя Олеся Король написала следующее. А вот нам папа привез большой бумажный мешок, как из-под картошки, с ирисками кис-кис. И вот все одноклассники были тогда в восторге, приходя в гости. На вопрос, хочешь конфетку, возьми в кладовке в мешке. А вопрос у меня, Олесечка, к тебе. Как там с пломбами дела были? Потому что это сейчас можно ирис кис-кис раскусить и особо сильно не жевать. А вот в то время, в те советские, в те 90-е, начало нулевых времена, в общем, все почти перечислила, о чем мы ностальгируем и вспоминаем. А вот тогда ириску можно было положить в рот и достать вместе с пломбами, а то и молочными зубами. Как там было, расскажи, пожалуйста, потому что это максимально интересно. Вот. И многие мои друзья в том числе также оставались без зубов. Вот. Далее читаю ваше сообщение. Леся, сейчас покину вас на время, пишет Анна Семеновна, но напомню, я, говорит, хочу попить чай с бутербродом. Это хлеб, масло, колбаса. И второй бутерброд – это хлеб с вареньем. А что? Технично, между прочим, как маркетолог. Анечка у нас зашла в эфир, рассказала, чем будет чаепитничать, так скажем. То есть все те самые бутерброды из 90-х достанет, накроет и двухкассетник, так скажем, поест, перекусит. И еще от нее был большой-большой привет о том, что... вот Антону она передавала огромный привет из детского лагеря. Антон находится сейчас в детском лагере «Гренада». В начале июля приедет. Ребята отдыхают в детском лагере, у них все там хорошо. Мы бы с вами, конечно же, сказали, что это какой-то пионерский лагерь, но нет, сейчас это все нормально, что-то на современном. Сейчас пионерия — это движение первых, вот о чем сказал наш президент. И поэтому все это вот такое, все новое, хорошо забытое старое, поэтому все прекрасно. Всем ребятам, которые отдыхают в лагере, отличного настроения, и всем взрослым, которые отдыхают от детей, максимального шикарного настроения, в том числе делайте громче. Далее композиция «Обалдеть».
1: Для тех, у кого на балконе были лыжи, пепельница, старый холодильник.

0: Вояж-вояж, друзья мои. То есть кто-нибудь сейчас отправляется в путешествие, слушает двухкассетник, и у него уже все хорошо. Олесь Король передает привет и поздравляет с днем медика, своего врача. Там в детстве у каждого из нас был свой врач-педиатр, прекрасная женщина. Я, кстати, тоже подключусь и передам большой-большой привет своим врачам, которые поднимали, так скажем, меня на ноги, моих детей на ноги. Классные педиатры у нас врачи. Так вот, врачу от Бога, госпоже Першиной, большой-большой привет и поздравление с днем медика. Было, говорит, так давно, но врач классный, помню до сих пор. Она вот так вот положит мне витамин в рот, и мне сразу хорошо становилось. А витаминки всегда хорошо. У нас был, что у нас из витамина? Кривит, по-моему, был, и все, и на этом завершались. Здравствуйте, пишет мне Костя Тудвасов. Как ты правильно говоришься? Быстро мне подсказывай, скорее пиши какой-нибудь свой привет, и я его обязательно озвучу. А пока я буду озвучивать приветы совершенно другие. Вот, смотрите, значит, вот такой привет. Алексей Краснов, кстати, услышал из Тюменской области привет, который я озвучил, и за это большое спасибо сказал. Анна Семеновна из Красноярска вспомнила, что она была медиком и работала в бассейне «Авангард». Людей, между прочим, лечила, проверяла, и перед запуском в бассейн говорила: вот ты годен, а ты негодник такой, потом придешь. Вот, и как раз-таки наши медики говорят, чтобы все были здоровы и счастливы. Далее Оля Плотникова говорит: все меня сегодня поздравляют, всем огромное спасибо, у меня сегодня день рождения. Оленька, мы категорически всей нашей дружной родиной, радиоактивной, я бы так сказала, семьей поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе много денег, а уже на них и здоровья, и счастья, и удачи, путешествия. Ну и все остальное ты купишь. Говорят, не купит. Купить можно все, друзья мои. Ну, ни в коем случае, там я не меркантильная, но деньги – это хорошо. Попробуйте со мной только поспорить. Тоха Свой пишет нам: всему Пермскому краю большой-большой привет. Кстати, Тоха, ты откуда? Напиши нам, пожалуйста, и будет классно. Настя Никитина пишет: а у нас Кудымкар, 20.06. Я думаю, это время или все-таки 20 июня. Прикиньте, совпадение какое, даже не совсем понятно. Привет большой всему Висиму, пишет Любовь Стахеева. Сейчас тоже найду. Привет как раз-таки. И она там передает привет друзьям Висиме. Это Даша, Даниил, Наталья и Людмила. Костя пишет: а можно передать привет Оксане Петровне и Диме Тудвасеву? Привет от Кости. А я взяла уже и передала. Вот так вот. Если вы хотите, чтобы я ваш привет тоже прозвучал, пишите его как можно скорее. А пока этот привет от Кости улетает в Кудымкар, а вы слушаете двухкассетник, я надеюсь, на полную мощность.
1: Двухкассетник. Каждую субботу.
2: Каждую субботу. 7 часов вечера на Соль FM.

0: а я могу себе позволить взять и вот так вот выйти под конец песни, потому что я резко вспомнила сериал «Кадеты», из которой вышла эта композиция. Вот это я сказала, а имею право, двухкассетник. Я мадам старая, пожилая, уже двухкассетник веду. Поэтому почему бы и нет. Тут ваши приветы накопились, поэтому я с удовольствием хочу их озвучить. Итак, дорогие мои, Наталья Артюхова нам написала: «Солнышко, мы тебя услышали, моя любимая сладость к чаю халва, которую делала моя любимая мамочка». Это так приятно. Я надеюсь, что солнышко – это я. Это было бы максимально здорово. Я даже сейчас отправлю какое-нибудь замечательное сердечко. Ну и мы продолжаем двухкассетник и как раз говорим сегодня о сладостях к чаю. А то вы, может быть, скажете, о какой халве идет речь и где вставать в очередь за ней. Нет, друзья мои, мы вспоминаем, что вы покупали к чаю в 90-е. Ну, либо вы, либо ваши родители, там, в зависимости от возраста и того состояния, в котором вы сейчас слушаете двухкассетник. Здравствуйте, привет вам из солнечной Губахи. Передайте привет моим гостям. Поставьте песню «Губина птица», просит Саша Полотнящиков. Сашенька, солнышко мое, я что хочу сказать. У нас сегодня, а именно в субботу, такие проекты, как «Двухкассетник» и «Дэнс-холл», они не подразумевают песни по заявкам. Уже созданы нашими диск-жокеями плейлисты. Мы песни по заявкам не передаем. А вот они есть все в «Соленом алё», пожалуйста, это по будням. А так слушайте, что дали. Вот такой вам советский ответ. Слушай, что дали. Вот. Но в любом случае, Саш, я надеюсь, что композиция совпадает с твоим настроением, и ты очень этому рад. Алексей Мельников тоже из Губахи пишет: «Привет! Привет из Губахи, дорогая Леся О! Прошу поздравить с днем рождения моего брата Артема, поставить что-нибудь дорожное из 90-х и передать ему». Вот, Алексей, вот вы не представляете, насколько вы сейчас попали в плейлист, но об этом попозже. «С днем рождения, Артем! Пусть в жизни будет все путем, и здоровье, и богатство будет все тебе даваться». Вот так вот, дорогой Артем, а мы всей нашей радиоактивной, как всегда, семьей поздравляем категорически и желаем много-много денег, ну, чтобы все шло путем, потому что иначе-то и просто нельзя. Валера Важаев нам написал из Суксуна: «Поздравьте, пожалуйста, в эфире любимую Наталью Попову из Орды с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, счастья, верных друзей от мужа Валеры». Итак, дорогая наша Наталья именинница, счастья, здоровья. Ну и, как всегда, много денег мы желаем всем именинникам и именинницам, независимо от возраста, местоположения и так далее. Напоминаю вам о том, что мы сегодня общаемся на тему, что вы покупали к чаю. А может быть, не покупали, сейчас как скажете, и рецепт как какой-нибудь задвинете, например, вот каких-нибудь орешков со сгущенкой, трубочек там, я не знаю, леденцов, вот водичка с сахаром, да, на ложки алюминиевые, вот тебе и карамелька, вот тебе и леденец, петушок и так далее. Об этом тоже обязательно расскажите. Ну а мы сейчас слушаем замечательную музыкальную композицию. Как я и сказала, Алексей очень так наванговал эту композицию, поэтому делайте громче, пожалуйста.
1: Для тех, кто знал ответ на вопрос «Сталлоне или Шварценеггер».

0: засыпает Венеция, просыпается двухкассетник и дэнс-холл. Вот такая вот игра в мафию получилась. А если вы смотрите нас в трансляции и думаете, что Леся вот тут руками машет и отчаянно с кем-то разговаривает, нет, я не одна. В своем одиночестве я не одна. Это наши мальчишки классные. Это Александр Соловьев и Денис Ширяев. Здесь готовятся к дэнс-холлу. Поэтому это я с ними, исключительно с ними общаюсь. Поэтому вы там себе ничего такого плохого не подумайте. Вот. Ну и у меня остается совершенно немного времени для того, чтобы зачитать ваши приветы, поздравления, пожелания и советы. У нас Савелий Пальхов проснулся и говорит: ого, здрасте, передаю привет Савке Басалгину. С удовольствием я это дело передала. Андрей Хозяшев только проснулся, совсем забыл, говорит, про трансляцию, но хотя бы хоть полчаса до мои. Андрюшка, давай, проходи, располагайся, никуда не разбегайся, потому что на дэнс-холле, я думаю, что ты задержишься, и у тебя все будет хорошо. Виктория нам написала: поздравляю всех бордынцев с Борда, Зиен и Сабантуем. Ух ты, ух ты, вот видите, отличный повод. Счастья всем, удачи, любви, особенный привет Мальвине Мансуровой и песню Чеботиной. Да не ставим мы песню, но, пожалуйста, слушайте то, что у вас есть. Потому что, ну, Чеботина никак не могло быть в нашем двухкассетнике и в нашем проекте, так скажем. Вот, возможно, в дэнс-холле вы ее услышите, но это не точно. Настя нам, Никитина, написала: Лечка, передай, пожалуйста, привет школьной подружке Натуле Зубовой. Давай пусть приезжает ко мне на шашлычки, вспомним школьные годы. Слушай, Настя, я, конечно, тебе не школьная подружка, но я тоже могу на шашлычки приехать, вспомнить свои школьные годы, почему бы и нет. Когда есть предложение на шашлычки, то надо им категорически и в основном пользоваться. Леночка Шадрина нам из Перми написала: привет, Соли Фэм. Это снова я, но уже в деревне Кокоры. Есть такая песня у Сявы. Коры Кокоры. Сяве, кстати, большой-большой привет. Он любит Соликамск, любит Пермь. Это вообще очень здорово, и нам однозначно от этого приятно. У нас все норм, мы отдыхаем хорошо, никому не мешаем. Это на всякий случай, если участковый мимо проходит или слушает на громкую двухкассетник. Всем привет, особенно Силуковым, Симаковым, Шурику, Косте от Ленашки. Мы вас любим. С удовольствием все это дело мы передали и все рассказали. Дорогие мои, как бы это ни звучало интересно и по-всякому, но двухкассетник наш уже подошел к своему завершению. Да, как это ни странно, потому что сейчас еще немного музыки, немного рекламы, совсем чуть-чуть, моргнуть не успеете, и уже на тебе, и уже дэнс-холл. Поэтому я категорически всех люблю, обнимаю, поздравляю с будущим воскресеньем. Надеюсь, у вас оно будет нерабочим, в отличие от меня. Вот. Ну, а всем своим друзьям, знакомым передаю большой привет и увидимся с вами уже завтра на фестивале «Музыка Камы». Ну, а с вами, мои хорошие, мы услышимся, увидимся уже в следующую субботу. Придумаю для вас еще однозначно какой-нибудь интересный повод. Если хотите что-то свое, так скажем, напишите мне в личку, и я посмотрю насчет этих тем. И обязательно мы с вами на эту тему поговорим. Все, всех люблю, обнимаю, скучать не заставляю. Услышимся обязательно в следующую субботу. Передаю вас в надежные руки наших дэнс-холлеров. Ну, если так можно называть.
1: Двухкассетник на Соли ФМ. Танцуем под радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17-19 градусов, днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000 и 64 от 12 августа 2011 года.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадные. Вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
10: Новый

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
5: Для тех, кто знает, кто такие Бриджит Добсон и Джерон Добсон.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

0: Всем отличного дня, прекрасного настроения. Желаю вам, я Александр Соловьев. В эфире программа танцевальная, шоу-программа Dance Hall. Диджей Денис Ширяев за диджейским пультом. Ну и пока еще возле второго микрофона Леся. О, еще до сих пор не ушла
1: никуда. До сих пор не ушла. Я так просто от вас не уйду, потому что очень хочется послушать ваш Dance Hall. А то раз двухкассетник и убежала. Нет уж, хочется музыки.
0: Да, вот хочу сразу спросить. Вот ты вот сейчас вот... Двухкассетник закончила. Скажи, пожалуйста, ты, у тебя какие-то планы сейчас есть, нет?
1: Конечно, я не могу ими делиться, потому что 16+ программа.
0: В смысле ты не можешь делиться своими планами на этот вечер? И может мы возьмем все вместе со слушателями радио СЛФМ к тебе в гости зайдем?
1: Если я их озвучу, нас за Роскомнадзор, понимаешь? Нам такое говорить нельзя. Но я приглашаю вас отпланироваться с моими планами. Я выкрутилась?
0: Нет.
1: Прокатила? Не прокатила.
0: В общем, слушай, большое спасибо тебе за прекрасный танцевальный сет предыдущие два часа.
1: Старалась, да.
0: Конечно же, за крутые темы и твой позитив. Будем за тобой подглядывать на видеотрансляции.
1: Да ты погоди.
0: Что?
1: Ты мне скажи, что ты к чаю покупал в 90-е.
0: Что я к чаю покупал?
1: Подъехала такая.
0: В 90-е?
1: Ну, конечно.
0: Я в 90-е...
1: Как сейчас помню, ты ходил малой такой.
0: Я в 90-е к чаю ничего никогда не покупал.
1: Хорошо, в нулевые.
0: Мне покупали. Мне в 90-е максимум было 7 лет.
1: Ну и что, мама, что не скидывала тебе талончик?
0: Это уже в нулевых.
1: Копеечку.
0: Это уже в нулевых. Я за 5 рублей мы покупали с соседкой. Ну, вот это вот, сдавали бутылки, получали копеечку, да, получали кэшбэк, и за 5 рублей мы покупали крем-брюле мороженое.
1: Ну ничего себе, вы богатенький.
0: Да,
1: ну
0: да,
1: ладно.
0: Было
1: так,
0: очень вкусно.
1: Но до чая вы не донесли, я так понимаю, что пока шли домой, вы это все съедали.
0: До чая, мне кажется, если в магазине ты что-то покупаешь, ничего не доносится.
1: Это точно.
0: Да пусть донесется хорошее настроение тебе на вечер.
1: А ты красавчик.
0: Большое тебе спасибо еще раз.
1: Спасибо вам, прекрасного эфира и чудесных слушателей.
0: Все, увидимся, услышимся, пока не уходи, я тебя еще обниму. Ну а вы же, дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне. Dance Hall только-только начался, это значит, что туса продолжается. Танцуйте, зажигайте вместе с нами. Ну и, конечно же, пишите свои приветы, поздравления, признания в любви. Все принимаем в чате видеотрансляции, в личных сообщениях группы ВКонтакте, vk.com/solofm наш адрес. Ну и телеграм-канал Радио СЛФМ тоже работает, пиши туда, если тебе так удобнее.

0: сделал себе крепкий-крепкий кофе, чтобы зарядиться бодростью на этот вечер. Только, мне кажется, диджеи радио Салифэм под вечер кофе пьют, чтобы было все очень замечательно. Итак, у нас есть сообщение, видел в личных сообщениях группы, уже открываю, уже читаю. Если ты долго ждешь, то вот ты, можно сказать, дождался или дождалась. Пишет нам Рената Челомбит: привет, любимое радио, мы отдыхаем в хорошей компании. На дачу приехали девчонки Олюшка и Иришка. Очень люблю свою семью, всем добра и счастья. Вам прекрасного дня и отличного времяпрепровождения в компании Радио СЛФМ. Тусите, как только можно и нельзя. Дальше, Дмитрий Тудвусев пишет нам: привет, СЛФМ, привет из солнечного Кудымкара. Ого, у вас солнечно до сих пор, вот у нас уже садится солнышко, видимо, у нас как-то часовой пояс разный, наверное. Ну ладно, хоть и идут дожди, передайте огромный привет моим детям Роману и Косте, любимой жене Оксане, нашим друзьям Пономаревым, Надежде и Андрюхе, который проходит службу на СВО. И самое главное, что мы все его очень-очень-очень ждем. Андрюха, брат, возвращайся быстрее, без тебя Кудымкар не Кудымкар. Так что большой привет Андрюхе отправляем, и пусть у тебя всегда везде все будет хорошо. Есть у нас сообщение от Алексея Мельникова, снова поздравляю из Губахи. Олеся! Олеся! Олеся! Олеси уже нет, она убежала. Говорит, это, прошу, Олеся, поздравь. Вот, сможешь поздравить сейчас? Вот, поздравь вот тут вот это вот сообщение.
1: Несмотря на то, что дэнс-холл, конечно, с удовольствием. Итак, Алексей просит поздравить Константина с днем рождения. Жизнь пусть будет позитивной, чтоб бурлил адреналин. Бодрым будь всегда, активным. С днем рождения, Константин. Давай, 3-4.
2: С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!
1: И много денег. Я всегда желаю.
0: Много денег обязательно. Все. Рабочая смена у Леси О закончилась, завершилась. Мы ее выгоняем из студии. Тебе же, Константин, всего доброго, хорошего. Поздравляем тебя еще раз с днем рождения.

Продолжаем зажигать, продолжаем отдыхать в компании Радио Соль ФМ. С вами Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев. Ваш привет и поздравления озвучиваю. Обязательно все прозвучит в прямом эфире, если ты, конечно же, оставишь свое сообщение у нас в группе ВКонтакте Радио Соль ФМ или в телеграм-канале Радио Соль ФМ. Все работает, проблем нет никаких абсолютно. Итак, у нас в чате видеотрансляции что-то есть. Что-то есть. Андрей Хосяш пишет нам: привет всему дэнс-холлу, всему прям дансхоллу большой привет. Удачной всем нам тусовки желаю. Музыка рулит, ну прекрасно. Денис Ширяев как раз таки настраивает наш музыкальный позитив в прямом эфире. Серега Ильин появился также в чате видеотрансляции. Подмосковье на связи, танцуем далее. Леся бегает тут что-то. Двухкассетник и запятая. Я уже додумал, двухкассетник потеряла, ищет. Да, убежала искать. Ей большой привет отправляем. Думаю, что к следующей субботе найдет то, что нужно. Мы в нее все.

пишут в чате видеотрансляции. Но Александр Соловьев очень любит отвлекать и очень любит говорить на шикарных треках. Как говорится, вам огромный привет, Серега. Хорошего настроения и всегда хорошей музыки желаю. Итак, у нас есть несколько сообщений. Андрей Швакин оставил свое поздравление. Поздравляет он тещу Попову Наталью с юбилеем. Ей сегодня 45. Как там, баба ягодка опять? Но так или иначе, прекрасная девушка в расцвете сил и хорошего настроения тоже отправляем им чутка. Серега и Санек подписались, прекрасного настроения пожелали также. Дмитрий Тудусев попросил повторить данное сообщение, которое он вставлял буквально недавно.

И передайте огромный привет детям Роману и Косте, любимой жене Оксане, нашим друзьям Пономаревым, Надежде и Андрюхе, которые проходят службу на СВО. И самое главное, чтобы мы все его... Что мы все его очень ждем. Андрюха, брат, возвращайся быстрее. Без тебя, Кудымкар, не Кудымкар, Андрей.

танцевальное шоу, между прочим. Я не знаю, нет, у меня на автомате вырывается, потому что в основном меня можно услышать с 16.00 в программе «Соленый орёт» в 16.00 по будням. Напоминаю, по пермскому времени, если что. Там тоже можно привет передавать, я все озвучиваю. На данный момент ты тоже можешь отправить свой привет, отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же нам на наш телеграм-канал «Радио Солифм». Тоже подписывайся, зови друзей и пиши туда, если тебе так удобно.

0: внимательно.
1: Поздравляю замечательную девушку Кузнец Маринова с днем рождения! Ура!
0: В общем, поздравили. Добрые и близкие по духу люди пусть будут всегда рядом, окружают позитивные эмоции. Ну, а мы же возвращаемся в личные сообщения группы ВКонтакте. Алена Корихова пишет нам: поздравьте, пожалуйста, мою маму Попову Наталью. Дорогая мамочка, с днем рождения! Будьте всегда весела и здорова. Пусть хватает тебе сил и бодрости на все твои задумки. Спокойным и ясным пусть будет каждый твой день. Любим тебя, ты у нас самая лучшая. Поздравления от семьи Конюховых. Поздравляем еще раз Наталью с днем рождения. Также буквально недавно сообщение оставил Сергей Юрьевич. Любимая теща Наталья Попова, с 45-летием тебя. Любим.

только что вспомнили то, что под этот трек Microsoft отправляет уведомления, поэтому если вдруг в какой-то момент ты услышал этот трек, проверяй свой ноутбук, чтобы Windows в обновление не ушел. Я тем временем обновил уже группу ВКонтакте, Radio RFM, чтобы видеть ваши сообщения, потому что ВКонтакте, ну, кстати, в последнее время хорошо работает, в кои-то веки я ВКонтакте могу похвалить. Итак, пишет нам Галина Кирякова, она поздравляет семью Киряковых с хорошим субботником, субботним вечером. Из Кунгура большой вам привет отправляет Галина, и вам тоже хорошего дня, вечера получается, и прекрасного настроения желаем. Андрей Шувакин поздравляет хорошую подругу Попову Наталью с ее юбилеем. Семья Шувакиных подписались. Сколько? 18 ей исполнилось. Это мы все помним, это мы все знаем. Заглядываю в чат видеотрансляции, что тут у нас происходит. О, у нас слушатели общаются, это прекрасно. Еще вы еще и танцевали у нас в чате видеотрансляции. Да, вот танцульки отправляйте. Вот есть смайлики, там как раз таки такие, которые показывают то, что человек зажигает, тусит и отдыхает в этот субботний вечер вместе с нами в ритме.

Делаем самые яркие воспоминания в ритме Dancehall. Александр Соловьев у микрофона, значит, готов читать ваши приветы, что вы оставляете у нас в группе ВКонтакте Радио Салют.фм. Итак, я гляжу, кое-кто заблудился в студиях Радио Салют.фм, то ли из Соликамска, то ли из Перми вещаем. На самом деле и там у нас есть студия, чтобы вы знали. На данный момент все звуки доносятся из Соликамска. По всему Пермскому краю, Калужской и также Брянской области. Вам большой привет отправляем, хорошего настроения желаем. Привет в город Кунгур отправляет Евгений Михряков. Тебе тоже большой привет из нашей соляной столицы. Также есть у нас месседж. Эдуард Ковыляев пишет нам: ага, да, тусим вместе с вами. Также доставил до нас фотографию. Значит, машина покрыта, стекла покрыты различными наклейками. Я так понимаю, то ли пытается помыть, да перемыть, либо собирается перекрасить, наверное, в сине-фиолетовый или там бордово-красный, или в черно-золотистый. Не знаю, какой цвет вы там выбираете, но так или иначе, чтобы этот цвет совпадал с вашим настроением.

Помни, что хорошее настроение само себя не найдет, поэтому добавляй еще больше огня в своем сообщении, отправляй нам, как это сделала Марина Козырева. Добрый вечер, большой привет отправляет она своей дочери Марии Рязанцевой. Вам большой привет. Мне вот интересно, Маша, вот кто сейчас в вашей компании? Вот тем, они просто обязаны получить свой привет на радио. Ребята, оставайтесь с нами.

Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Аудибанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Дэнсхолл продолжается, дорогие друзья. Если есть что сказать, если есть что написать и есть что отправить, и есть с чем поздравить, тогда, конечно же, обязательно озвучу каждое сообщение, что вы пришлете нам в группу ВКонтакте Радио СЛФМ или в телеграм-канал Радио СЛФМ, тоже работает, если что, пиши туда. Итак, Александр Сыропятов пишет нам: поздравляем с днем рождения Попову Наталью, желаем ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, и пусть все загаданное ее желание сбудутся. Поздравляет Александр и Ульяна, Орда и Кишерть.

делятся слушатели своим времяпрепровождением, что они делают. Вот Эдуард Ковыляев недавно рассказывал, точнее показывал, как они занимаются сейчас, работают со своей железной лошадкой. Вам большой привет еще раз отправляем. Не говорит, настроение цвету не соответствует. Цвет темно-синий. Главное, чтобы на утро голова потом не болела, если что, да? Авто уже открашен, работаем, куда деваться-то? Да, конечно, иной раз бывает такой момент, когда нужно поработать аж до завтрашнего утра. Но вам хочется пожелать, чтобы вся работа в ближайшее время завершилась удачно, и чтобы была вот эта вот самая приятная легкая усталость. Вот эта вот очень приятная усталость после работы довольно-таки редко появляется. Ну ладно, так, что у нас есть еще? Ладно, в следующий раз расскажу более интересные, забавные штуки, потому что этот час уже завершается, но мы с вами не прощаемся. Оставайтесь с нами на одной волне, обязательно услышимся буквально еще через 5 минут. Ну, в смысле, вы сейчас можете зажигать под дэнс-холл, и он продолжится, и Александр Соловьев вернется обратно. А пока,

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте
2: клубное радиошоу
3: Dance Hall. Мы готовы
2: на старт. Внимание!

Продолжается ваш привет, поздравление, признание в любви. Танцуют вместе с нами под супермикс от диджея Дениса Ширяева. Прямо сейчас он делает очень вкусно в музыкальном формате дэнс-холла. И наши слушатели тоже делают очень вкусно и бомбезно в формате сообщений, приветов и поздравлений. Пишите, не стесняйтесь, Александр Соловьев каждое слово озвучит с удовольствием. Озвучит, если нужно будет какое-то определенное оригинальное пожелание в нашем формате, скажем так, то тоже с удовольствием что-нибудь покреативим. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же нам на наш телеграм-канал Радио Solofm, тоже принимаем там ваши приветы и поздравления. Тут говорят, забыли, как зовут того пацана на белой футболке. Александр Соловьев меня зовут, вам можно обращаться просто Александр, большой вам привет. Да ладно, просто Саша. Пиши, не стесняйся, Саша все озвучит. Андрей Хозяшев пишет нам, диджей красава, час треками танцпол побил, второй час будет бомбический, такой же обязательно, куда он денется, иначе получит от Леси О, наверное. Не знаю, посмотрим, хотелось бы на это посмотреть, но не сейчас, в другой раз, как говорится. Есть у нас еще несколько сообщений. Наталья Артхова пишет нам, она поздравляет дочу, обожаемую Златочку, с выпускным. Желаю ей все, что она мечтает и воплощает, о чем мечтает. Пусть воплощает, потому что а что сидеть на месте, правильно? Хорошего дня и прекрасного настроения, Злате, желаем. Итак, есть у нас еще поздравление из Кунгура. Прилетело Юрий Беланюк, пишет нам. Он поздравляет Наталью Беланюк с днем рождения и днем медика, который, кстати, будет завтра. Еще раз поздравляем ее с днем рождения. Наталья, никуда не переключайся. Впереди еще множество самых вкусных треков обязательно для тебя прозвучит.

со мной поделились воспоминаниями. А помнишь, Александр, как мы ездили в Красновишерск поздравлять медиков с Днем медицинского работника? Это было когда? Уж не помню, наверное, года 3 или 4 назад. Красновишерску большой привет уже отправляем. Они слушают нас на 103.7 FM. Частота у нас в Красновишерске. Ну и отдельный привет отправляем, конечно же, госпоже Малик и господину Локису в Тахтуево. Тоже большой привет отправляем, который тоже нас слушает на 99.1. Ребят, оставайтесь с нами. Впереди еще множество всего вкусного. Ваш позитив в сообщениях тоже мы принимаем в группе ВКонтакте Радио СЛФМ и в телеграм-канале Радио СЛФМ. Пиши, главное, и разбавляй сегодняшнюю субботу.

Сергей Ильин подписал, да, мы прогрессивные люди, между прочим, да. Главное, чтобы сейчас у вас очень прогрессивно развивалась ваша вечеринка в режиме Dance Hall. Радио Salut FM, ты, если настроился на нашу частоту, то значит тебе уже давным-давно пора. Пора бы оставить свое сообщение. Привет, поздравления, но все остальное ты сам знаешь и зажигай тоже.

Тем временем отправляем большой привет Ольге Старковой в Красновишерск. Привет Елене Тимоноговой, Тимгоновой. Так, Сергей Ильин постоянно меняет фамилию, но мы помним, что у нее фамилия Тимганова, в поселок Вильва. Большой привет, когда Елена тоже уже присоединится и отправит свой горячий пламенный привет всему Пермскому краю, всем тем, кто настроил частоту на радио с РФМ. Тоже большой привет Сергей Ильин из Подмосковья отправляет. Мария Рязанцева привет свой адресует маме и папе. Большой привет передаю, а также Марине Козыревой и Евгению Козыреву в том числе. Тоже есть сообщение от Надежды Кауровой Скуреповой. Здравствуйте. А можно поздравить с 4-й годовщиной свадьбы Смолкиных? Поздравляем. Поздравляем семью Смолкиных. Любите, живите счастливо. Всегда страдайте только различными вкусностями и хорошим настроением. Также есть у нас сообщение в личных сообщениях группы. Что у нас есть на эту минуту? Уже заглянул. Сейчас посмотрю, уже вижу. Так, поздравление прилетела от Кристины Новиковой. Она поздравляет Наталью Беланюк с днем рождения. Также с днем медицинского работника. Он будет завтра. Ну как завтра? Получается, по пермскому времени примерно через час и 42 минуты уже можно будет поздравлять. Но так или иначе, мы уже в прямом эфире будем только в понедельник. Также поздравление улетает Беланюк Тимофею, Марине Лазуковой и Александру Семенищеву. Тоже с днем медицинского работника поздравляет. И его Ленскую.

Если ты тусишь вместе с нами, ты молодец, правильно делаешь. Если ты заряжаешь позитивом всех слушателей радио Салют.ФМ, ты вдвойне молодец. Если ты еще и сделал громче вот прямо сейчас, ты втройне молодец. Потому что, возможно, следующее сообщение будет адресовано тебе. Итак, у нас есть как сообщение, наверное, даже просьба. Большой привет отправить от Дениса Ширяева, который сейчас работает в режиме дэнс-холл возле диджейского пульта, делает вкусную музыку и просто хороший вечер в музыкальном формате. Отправляет Евгению Харитонову. Большущий приветище. Не скучай! Не говори мне лишних слов. Просто ты со мною в такт. Танцуй, зажигай и тоже отправляй привет. В любом случае озвучу. Есть у нас сообщение от Веры Дозморовой. Привет адресуем Дозморову Александру, Сивко Александру и, конечно, Сивко Оксане. Поздравляю ее с Днем медицинского работника. Сейчас заиграла крутая песня. Я не знаю, зачем она заиграла сейчас. Но послушать все-таки ее стоит и потанцевать тоже. Да, сделай громче в режиме

Многие слушатели поздравляют с наступающим днем медицинского работника. А вот у меня как раз-таки вопрос к медикам, которые сейчас с нами на связи. Ребят, смотрите, я, значит, приобрел себе корсет для осанки. Да, у меня есть некоторая проблема, но однако я без консультации, без ничего, просто этот корсет взял и купил. Ну, больших у меня проблем нет с осанкой, конечно. Небольшие проблемы. Так вот, есть какой-то смысл в приобретении вот самого корсета для того, чтобы осанка была прямая, чтобы позвоночник держал тебя постоянно в тонусе и в нормальном расположении духа? Рассказывайте, медики, пишите об этом нам в группу ВКонтакте Радио с LFM, адрес vk.com/LFM. И привет заодно тоже отправь, обязательно озвучу. Юрий Беланюк пишет нам, он поздравляет Оксану Владимировну. Равно она нас всегда спасает. Пашкову Оксану с днем медицинского работника и весь коллектив Лизочки тоже поздравляет. Юрий из Кунгура данное сообщение сейчас слушают нас на частоте. Так, где у нас Кунгур? Не вижу его почему-то. Вот он, 91.5 FM. Вам большой привет, хорошего настроения желаем. Буквально только что сообщение прилетело от Кристины Новиковой. Поздравляет она снова Марину Лазукову. Она все прослушала. Вот как так получается? Значит, я тут болтаю-болтаю, а она не слушает. Большой привет Марине. Отправляем, поздравляем ее с наступающим днем медика и с наступающим днем рождения. Не поздравляет, между прочим. Поэтому поздравляем ее с наступающим Новым годиком. От всей семьи мы ее очень любим. Большой привет и поздравления от нас летят.

трансляции. Есть еще несколько у нас сообщений. Даже можно пообщаться на некоторые темы. Вот Антон Габов говорит: веселее, Сашка. Куда еще веселее-то? Куда веселее? Я из веселья в истерику сейчас уйду, на самом деле. Но зажигать мы продолжим. Также Серега Ильин говорит: зажигает Александр на стуле за пультом. Во-первых, я за пультом не стою. Во-вторых, на стуле я не сижу. Со стулом у меня вообще все замечательно, у меня его нет, так что все нормально. Большой привет Сереге Ильину отправляем. Ксения Уразова Закирова также поздравляет с днем медицинского работника Дрягину Елену. Большой привет Елене, поздравляем с наступающим праздником. Надежда Каурова Скурепова также поздравляет всех с наступающим днем медика, всем дамам также большой привет отправляет, попросила поставить песню. На самом деле, по поводу того, чтобы включить какую-то песню, да, по заявкам, еще раз напоминаю, мы это делаем в программе по музыкальным заявкам с Аленой Алеш 16.00 по пермскому времени, по будням. Я ставлю для вас все ваши любимые песни. Но если вдруг диджей Денис Ширяев все-таки соблаговолит набраться доброго настроения, чтобы он взял и нашел какой-нибудь крутой ремикс на ту или иную песню, обращайтесь к нему, это не ко мне. Так, далее есть у нас еще одно сообщение от Юрия Беланюк. Он поздравляет с наступающим днем медицинского работника, а именно группу Медакадемии лечебного факультета 2422 от Тимофея Беланюк. Большой привет вам и поздравляем с наступающим праздником.

вы знаете, ребята, День медицинского работника должен был быть моим праздником тоже, но что-то как-то не сложилось. Спустя какое-то время после того, как я завершил свое обучение, если что, я и не доучился, да, должен был быть медбратом. Но, кстати, а медбратья же не попадают под праздник медицинского работника. Медсестры, медбратья, они же не лечат, они же только помогают медикам лечить, или они тоже попадают под праздник? Тоже уточните, пожалуйста. В общем, общение продолжаем. Напишите либо в чат видеотрансляции в группе ВКонтакте Радио СЛФМ, либо в личные сообщения, либо в телеграм-канал, как вам удобнее. В общем, медбратья, медсестры, они попадают под данный праздник или нет? Пишите. Итак, у нас есть на очереди несколько сообщений. Андрей Шувакин пишет нам: Наташа, поздравляю тебя с твоим юбилеем. Твой друг Саня Малков пишет. Большой привет Александру и Андрею тоже Шувакину. Тоже большой привет отправляем. И Наташу поздравляем с юбилеем. Далее. Кристина Новикова пишет нам: можно, пожалуйста, еще раз отправить сообщение, передать это? Конечно же, можно. Если вдруг не услышал слушатель, был отвлечен очень важным делом, и нужно повторить, мы повторим обязательно, но после уже этого трека.

Как я обещал, буквально через несколько минут, уже возвращаясь к привету от Кристины Новиковой, она поздравляет, а нет, не только от нее, от Александра Сергеевича поздравления со скорой медицинской помощи. Поздравляет он всех коллег с наступающим праздником, Днем медика, будьте все здоровы и чтобы было у нас меньше работы, а денег больше. Правильно, правильно. Конечно, если вдруг работа какая-то появляется, то пусть еще, если вдруг появляется работа, то она будет очень простая, очень незамороченная, легкая, и чтобы в конце концов пациенты были адекватные. Я знаю, да, такое тоже бывает. Но, ребят, терпения крепкого еще раз вам хочется пожелать. У нас есть еще также месседж от Алексея. Алексея Корякова, Оса, привет, Радио Супер, не Радио Супер, а Радио Соль ФМ, ну большое спасибо. Зарядите, пожалуйста, ремикс один интересный, мы это передадим нашему диджею. Всех медиков с праздником, также поздравляет Алексея Коряков, или Коряков, Коряков, скорее всего. Также Юрий Беланюк еще один месседж оставил, прошу еще раз поздравить Пашкову Оксану Александровну с Днем медицинского работника. Здоровья, удачи и добра. Оксану Александровну поздравляем.

Сегодня, пока есть время, Тоха свой всем медикам с наступающим праздником поздравляет всему Пермскому краю. Привет, и радио СЛФМ вам тоже большой.

0: Знаете, ребята, чем мне нравится дэнс-холл, это, наверное, то, что здесь, именно в этой программе, можно немножко неким образом поэкспериментировать. Помните, когда-то давным-давно в программе по музыкальным заявкам с Алёной Орё я выпускал сообщение в виде аудио-посланий, которые отправляли наши слушатели нам в личные сообщения группы. Так вот, есть голосовое сообщение, не знаю, как это получится, будет это слышно или нет. Сообщение прилетело от Надежды Лазуковой, вот прямо сейчас и прозвучит ее прекрасным фирменным голосом, я бы сказал. Итак, слушаем внимательно.
1: Вечер. Хочу поздравить свою дочку Лазукову Марину с Днем Медика и пожелать самого наилучшего здоровья, любви с ней, с Сашенькой, с которым она сейчас встретилась, и пожелать самого наилучшего. А также завтра наступает день рождения, не будем пока поздравлять, но пожелаем всего-всего хорошего от мамочки и от папочки.
0: Надежда Лазукова данное сообщение оставила. Если мы с днем рождения не поздравляем с наступающим, то мы поздравляем с наступающим Новым годиком. Вам прекрасного вечера и прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. Тусите, зажигайте и делайте эту субботу как можно ярче и горячее.

Ребят, у нас остается менее 3 минут на то, чтобы мы успели озвучить ваши приветы. Ну, в смысле, я успел озвучить ваши приветы и поздравления, поэтому пишите прямо сейчас. Каждое доброе слово, позитивное наполнение вашего сообщения прозвучит в прямом эфире на радио СЛФМ. Пиши, если есть такая возможность, красиво и четко, как Надежда Лазукова отправила свое аудиосообщение, то с радостью тоже поставим и выставим это в прямой эфир. Пиши!

Программа по танцевальным заявкам Dance Hall уже завершается. Поэтому, дорогой друг, не обязательно думать о том, что что-то вот скучно станет без прямого эфира. Нет, в воскресенье нужно все равно отдохнуть, сами знаете. А вот в понедельник в 16:00 обязательно услышимся. В 7 утра Эдик работает, по-моему, да? Нынче не работает, не знаю. Но, в общем, если он будет, то значит будет, то значит тоже будет с утра самого. Очень замечательно. Ну, а я пока озвучиваю последние сообщения на сегодня. Отправляет привет Андрей Хозяшев. Самое главное, всем мирного неба над головой и лучшего настроения обязательно. Привет диджею Денис Ширяеву от Евгения Харитонова. Спасибо за музыку. Тебе большое спасибо тоже за привет. Вот он сейчас глазами на меня подмигнул, говорит, спасибо тебе, Женек. Заглядывая в личные сообщения группы Ильдар Максутов, пишет нам, ребят, привет, мы из Екатеринбурга отдыхаем в Адлере. Погода огонь. Можно нам привет? Нужно! Большой привет и уже пока на самом деле, потому что мы уже завершаем прямой эфир. На этом все. Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев желают вам только самых прекрасных выходных и только вкусной музыки. Оставайтесь с нами, впереди еще много всего. Всем пока-пока.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай. Давай еще. Еще. Еще. Утри.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.